0: На кровати, в подвале, пишу и в хате. На минус рублю салатик, got souls, будто бальзамик. Слышу их, детский садик, не могут связать двух панчей.
1: Ребята, блядь, надо поучиться рэпу вам,
2: блядь. Yeah. Тихо. Поехали.

0: каждый день мы висим. Каждый день, блять, мы пьем пиво и висим. Кушаем, сухарики хрустим и очень жестко висим.
1: Эй,
2: заметки.
1: Да-да. Зачитай точно. Каждый раз я пытаюсь.